0: Ижуа за даудзахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд. Тростаребисатвис.

Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули дростаревиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаревисатвис.

Кация, кацури, супара, супорули, матери, матюрули, дарати мандики.